конкретный анализ конкретных обстоятельств, чувство момента, отбросить сантименты, эти люли да люли, они как сладкие пилюли для идейно отсталых дурачков, а мы смотрим на мир без розовых очков, но и без черных упадочных очков. Можно быть реалистом, при этом оптимистом, можно будущего ждать, но не мечтать и на кофейной гуще не гадать, сотворять судьбу свою самим прямым действием своим, конкретным, иногда даже незаметным, это делает тебя бессмертным. Тогда практика победы, это знали наши деды, и они победили себя, освободили, мы пойдем их путь.